0: его генос. Мусу Этерия Оща Юра.
1: Лавуна. Мусу Васарус Драугас Еврокос.